работал мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то всего только первый плач. Ну вот